0: Tvoja brojka
1: 202.
2: Управление гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 83 года. Река Дунай без дан минус 1,9.

0: Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня, 22 декабря, и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря текущего года.
1: 202 за вас.
2: Слушайте все программы Радио Београда на бесплатной аппликации за мобильные телефоны. РТС Звук.
1: 202 за вас.